0: MFM Dance Hit Radio.
1: Все на свете, как луна, светла радость и беда. Светоча и все бежит никуда. Все на свете, как песок, залишь на нем укроп. Смыв все, будто

зарастая наш день травой. Просто безумный, просто безумный. Коло свет вот эти наши пяти черты. Буду там, где ты, буду там, где ты. Якщо нам дано разом выжити. Просто безумно, просто безумно. Коли зростає наш дім травою. Просто безумно, просто безумно. Коли світ летить наш під три черти. Буду там, де ти, буду там, де ти. Якщо нам дано разом вижити. Буду там, де ти, буду там, де ти.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Dance hit radio.
3: Была счастливее, родилась солнце так.